Рвется команда, что надо. Серьезные ребята заходят на корабль. На флаге 10 аватаров. Пространство вещает специальный здоровенный вакуумный динамик. Кстати, с космическими ультрабасами. Если в детстве не случайно повезло, очевидно, капитально увлечься небесами их главной тайной.